0: Shall we?
1: You are listening to Radio Maestral, the best radio in town.
2: Что?
3: Что?
2: Что?
3: Что?
2: Что?
1: The best radio in town.
2: Что? Тако.
3: За звук чега?
2: Ну, видишь, на. Звук чега?
3: Зашто?
2: Па зашто? Зато.
3: Зашто?
2: Хе, зато.
4: You having a good time?
2: Ритм сета, не знам я.
4: Oh, yeah.
2: Хе, то.

ние македонците, додека припремаме тавче-гравче или постна сарма, слушаме Радио Маестрал.

0: каля мнила на паниз брдо. Браво, браво, браво, браво, живели браво.
1: Radio Maestral, Maestral, Maestral.
2: Oni svojvrsni brend.
3: Marka, brend.
2: Oni svojvrsni
3: Marlboro.
2: Oni
3: institucija.